пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это может быть прекрасно, только не для меня. Ведь я спотыкаюсь на каждом шагу. Мне хочется плакать, но я не могу.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется, мне угрожает опасность.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

Вот такое дело.

0: Любить.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 2 августа в фирменных магазинах Агроэко ребрышки охотничьи Агроэко 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от Агроэко. Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

как законченный поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту, к

0: сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пифагора, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам.
2: Стартуем ровно в 19.
0: Подруливай!
3: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
4: Рецепт нашего радио. Записывайте.
5: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
3: Чувствуете, как поднимается настроение?
4: Ваше утро готово.
0: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
5: Угощайтесь.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
6: Так бьется сердце, так звучит наше.
2: Реклама на 107 FM.
7: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
8: Ограничение 18+.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
6: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
7: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
12: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
3: Ограничение 18+.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
5: Последняя дверь второго вагона. Как страшно в метро.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
7: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
8: Без возрастных ограничений. 2026 год.
9: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
10: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
11: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
12: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейл». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрейко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
13: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Впервые в Воронеже американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
1: Ограничение 18+.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Наша реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара?

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

радио. Так звучит наше. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
2: Ограничение 18+.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
4: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 274 украинских беспилотника сбили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над 17 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Три мирных жителя были ранены в результате беспилотной атаки в Белгородской области. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в оперштабе региона. Еще три человека пострадали в Курской области, рассказал губернатор Александр Хинштейн. В Севастополе вследствие удара погибла 60-летняя женщина. Еще два человека пострадали и доставлены в больницу, передает губернатор города Михаил Развожаев. Также вооруженные силы Украины атаковали автобус в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балецкий. В результате удара погиб один человек, 12 пассажиров получили ранения, двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Российские войска минувшей ночью атаковали предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры на Украине. По данным Минобороны, в Киеве и области были поражены объекты, которые использовались для производства, хранения и доставки ракетного оружия, дронов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы, в том числе предприятия «Радиоизмеритель» и «Буревестник». Кроме того, российская армия ударила по двум морским сухогрузам на переходе морем южнее Одессы. Они доставляли военные грузы в один из портов Украины. 75 аэропортов отремонтируют в России до 30 года в рамках госпрограммы по развитию транспортной системы. В том числе будут построены новые терминалы. Об этом сообщили в Минтрансе. Будут модернизированы воздушные гавани Благовещенский, Горно-Алтайский, Вологде, Краснодаре, Ярославле и городах на севере и Дальнем Востоке. Ранее в ведомстве сообщали, что в России за последние 5 лет открыто 22 новых аэровокзала. В этом году будет введено 3 пассажирских терминала. В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар. Очаг возгорания был зафиксирован на первом этаже, загорелись личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Как сообщают СМИ, храм был оцеплен из-за задымления. На месте работало около 10 пожарных машин. В оперативных службах сообщили, что огонь быстро потушили. Информация о пострадавших не поступала. Интерьеры храма при возгорании не пострадали. Василий Кандинский стал самым дорогим русским художником на аукционах мира. Он возглавил рейтинг по совокупности стоимости наиболее дорогих работ, проданных на аукционах Sotheby's и Christie's. В эту категорию входят лоты, которые были куплены более чем за 5 миллионов долларов. Этот порог превысили около 40 полотен абстракциониста, их общая стоимость превысила 590 миллионов долларов. Вторую строчку занял основатель супрематизма Казимир Малевич. Его самые дорогие работы были проданы более чем за 250 миллионов. Замкнул тройку лидеров Марк Шагал. На аукционах было продано 18 его работ в данной категории с общим показателем более 160 миллионов. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все.

0: Девочки смеются.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
3: Ограничение 18+.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Наше. Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наше радио.
6: Тараканы уходят спать, подсчитывая потери. Бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резче. И кто-то ходит в соседней комнате, передвигая вещи. Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? Просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию.

готов, но не знаю к чему. Да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседний.

Не сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Досадом, а то и чем-то похлеще. Но они все ходят, все

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00389598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
8: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: 255? 45? 55!
11: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Последний день июля. Хотелось сказать разгар лета, но нет, это его конец. Пятница, и в студии мы, так сказать, еще летние. Александр Бон и почти уже осенняя Яна Лукьянова.
1: Сейчас в лоб, да. Добрый вечер.
0: А что это значит?
1: Да.
0: Что это значит?
1: Что это значит?
0: Ну, что это значит?
1: Ну, что это значит?
0: Ну, значит, что в эфире.
1: Это значит, что я старше, как будто, вот по ощущениям, понимаешь? Если уже почти я осенний, а он еще, значит, летний. А между прочим, из нас двоих осенний именно ты. Ты в октябре родился, а я весенняя, майская.
0: Яна, это значит, что вообще сегодня пятница, и в эфире чертова дюжина. Ну, что это значит? А ты опять на себя одеяло тянешь. Сколько раз мы с тобой за эфиром, на репетициях, в театре, сколько раз я говорил тебе, да хватит тебе выпендриваться, ну, будь-то в тени. У тебя же есть прекрасная тень моя.
1: Не такая уж и прекрасная, Александр. Не вводите людей в заблуждение.
0: В общем, друзья, мы готовы подводить итоги этой недели. Впереди у нас 13 главных песен недели. Вы песни подготовили?
1: Да, вот, пожалуйста.
0: Сразу 4 премьеры. Рубрика «Мы вас услышали». И, конечно, истории от наших музыкантов.
1: Значит, наши планы, друзья. Поговорим с Вячеславом Мартюшовым об умении отдыхать. Mm-hmm. С Тэмом Булатовым о гастрольных привычках.
0: Тоже поговорим.
1: Да. Мы узнаем у Филиппа Хмырова, что же чувствует артист, когда его песня попадает в чартовую дюжину.
0: То есть тоже поговорим. Прекрасно. Сегодня разговоров будет очень много, дорогие друзья. Располагайтесь поудобнее.
1: Я не могу расположиться поудобнее, потому что ты занял все место в студии.
0: Начинаем.
2: Премьера недели.
0: Наша первая премьера – новая работа «Дельфина». Песня «Яблоки». Это первый сингл из будущего альбома музыканта.
1: О новой пластинке «Дельфин» объявил совсем недавно. По его словам, будущий релиз станет заметным шагом в сторону от предыдущего альбома «Прощай, оружие». Будет отличаться как по звучанию, так и по настроению.
0: Точную дату выхода альбома музыкант пока не раскрывает, зато уже известно, что первые концерты в его поддержку состоятся в октябре.
1: Для этих выступлений «Дельфин» готовит масштабное мультимедийное шоу с расширенным составом музыкантов. Так что поклонников ждет не просто концерт, а настоящее аудиовизуальное представление.
0: Ну а пока у нас есть возможность первыми познакомиться с новой головой в творчестве «Дельфина». Слушаем премьеру, песню «Яблоки».
2: Премьера недели.
1: «Дельфин. Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Реклама на 107 FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
4: Ограничение 18+.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: на 13-й строчке чарта. По итогам вашего недельного голосования группа The Hatters и Тритя с песней «Прощай».
1: Кажется, музыкантам можно только позавидовать. Любимое дело, новые песни, творчество каждый день. Но даже от самого любимого занятия иногда нужен отдых.
0: Мы спросили у Вячеслава Муртюшова, что же помогает ему переключиться и чем занимаются участники Трития, когда хочется немного отвлечься от музыки.
2: Вообще, если честно, умение отдыхать – это вот то, чему мы учимся и все пытаемся научиться, потому что наше любимое дело и наше хобби стало в какой-то момент работой, и в итоге вся жизнь стала состоять из музыки. И нам это нравится, на самом деле, мы это очень любим, мы очень много этого обсуждаем, пишем, и, ну, то есть мы постоянно находимся в процессе написания музыки и какой-то работы с ней. Но в то же время мы понимаем, что, конечно, немножко мозг перегружается иногда этим, и нужно как-то отвлекаться. Опять же, для этого нужно какое-то хобби, а хобби у нас – это музыка. Вот, и поэтому пытаемся находить какие-то для себя новые вот возможности для отдыха. Кто-то вот в онлайн-игры там играет, кто-то за город гуляет просто где-то в парке и так далее. В общем, мы пытаемся учиться отдыхать, но пока это сложно местами.
3: 13-е место.
1: The Hatters, Тритья. «Прощай».

0: Группа «Дела поважнее» на этой неделе прибавляет одну позицию. Песня «19» поднимается на 12-ю строчку чартовой дюжины.
1: В песне звучат слова «И пусть снова нам будет по 19».
0: Да.
1: Эта строчка наверняка откликнется многим, ведь этот возраст связан с мечтами, надеждами и ощущением, что впереди целая жизнь.
0: И нам стало интересно, каким себя в 19 помнит лидер группы Никита Багров. О чем он тогда мечтал, что считал самым важным и мог ли представить, что однажды будет стоять на сцене со своей группой?
2: В контексте нашей новой песни про 19-летний возраст, конечно, хочется рассказать какую-то романтичную историю. Но начну, наверное, с главного страха. В 19 лет я очень сильно боялся не сдать сессию, вылететь, остаться на второй год, а вместе с тем оторваться от всех новых друзей нашей классной компании. Забегая вперед, все было хорошо. А затем, после сессии, была и первая любовь, расставание, эмоции, которые позже приведут меня к музыке. Но это все уже совсем другая история, а пока давайте вернемся в теплый закатный вечер. 19 часов, середина июля.
0: Лукьянова, ну давай спросим тебя, о чем ты мечтала в 19 лет?
1: Слушай, у меня все так постиралось.
0: Ну, естественно.
1: И у меня все смешалось. 19, 20, 21, я точно не могу тебе сказать. Лукьянова... Но мне кажется, я тоже мечтала о чем-то таком вот возвышенном. Что, Лукьянова?
0: Лукьянова, все стерлось.
1: Да, обнулилась.
0: Ну, столько лет-то прошло, конечно.
1: Вообще ничего смешного. О чем ты мечтал в 19? У тебя не обнулилось, можно подумать. О всяком говорится, не всяком, а всяком.
0: О всяком, да ладно, хорошо.
1: О всяком.
3: 12 место.
0: Дела поважнее. 19.

0: 12 место. Дела поважнее. 19.
1: Взлом чарта.
0: На 11-ю строчку чартовой дюжины ворвалась премьера прошлой недели. Совместная работа групп «Татуин» и «Джоконда». Песня «На темной стороне».
2: На прошлой неделе о том, как появилась эта коллаборация, нам рассказывал лидер группы «Татуин» Роман Кузьмин.
0: Ну а теперь мы решили посмотреть уже на эту историю с другой стороны и попросили поделиться впечатлениями вокалистку «Джоконды» Елену Минину. Почему именно эта песня ее зацепила и каким получился новый трек, рассказывает артистка.
3: Я думаю, что это самый непредсказуемый и необычный дуэт как для группы «Джоконда», так и для группы «Татуин», как мне кажется. Когда ребята предложили посотрудничать, они прислали более десятка своих песен на выбор. И мы переслушали их все. Я вам хочу сказать, что я обожаю такую музыку. Она пронизана светом, она пронизана мечтами, это такие городские романтики. Но песня «На темной стороне», она сразу же отличалась от всех остальных, что меня и зацепило. Мне показалось, что эта песня как некоторое связующее звено между нашими такими разными мирами. Очень здорово, что ребята добавили в песню струнные инструменты. Это, конечно, придает особый колорит. Я записывала с огромным удовольствием. Мы снабдили песню максимально красивыми бэк-вокалами, таким кинематографичным звучанием. И по ощущениям, мне кажется, все как-то так сложилось, как будто песня давно ждала этого дуэта. Я очень надеюсь, что под настроение многим слушателям такая немного печальная, сумеречная, полупрозрачная эстетика очень зайдет.
0: Сашка, давай, вот по чесноку, ты за темную сторону или за светлую сторону?
4: Ну, конечно, за темную. Там больше драйва. А?
0: Друзей больше.
4: Друзей и родственников.
1: 11 место.
2: «Татуин» и «Джоконда» на темной стороне.

0: Время еще одной премьеры. Сегодня в эфире, проверьте будильник, вовремя ли мы ее поставим. Сегодня в эфире группа «Соня хочет танцевать» с новой песней «Соня 2.0».
1: Трек вошел в свежий альбом «Колющее, режущее», который увидел свет буквально сегодня. Это уже третья полноформатная работа команды.
0: Мы попросили лидера группы Илью Иванова представить новый релиз нашим слушателям.
2: «Соня 2.0» — это песня про девушку, у которой лопнуло терпение, и она пустилась во все тяжкие. В припеве поется, что она не испытывает боль. Конечно же, это ложь. В каждом из нас есть такая Соня, которая приходит, когда мы оказываемся за гранью эмоционального срыва.
3: Премьера недели.
1: «Соня хочет танцевать». «Соня 2.0».

0: наша реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Разлом чарта.
1: На 10-е место сразу после премьеры поднимается «Раванна» с песней 812. Отличный старт для нового трека.
2: Как вы уже знаете, композиция посвящена Санкт-Петербургу, городу белых ночей, разводных мостов и, конечно, одному из главных центров российской рок-музыки.
1: Петербург вдохновил уже не одно поколение рок-музыкантов, а группа «Раванна» добавила к этой истории еще одну песню.
2: Так, а у тебя есть любимая песня про Питер?
1: Конечно, у Сплина про блокаду Ленинграда в Великой Отечественной войне. Песня называется «Оркестр», ну ее все знают. А у тебя что, в Питере пить?
2: Слушай, а я люблю город, которого нет.
1: Ночь и тишина, данные навек.
2: Только в оригинальном исполнении.
1: Я эту песню на 100 баллов пел в караоке в одном свингер-клубе в Москве.
2: О, боги.
1: Подожди, как... Там для меня горит очаг.
0: 10-е место.
1: «Раванна», 812.

0: На 9-й строчке чарта сегодня, друзья, расположилась группа Мураками с песней «Не знать».
1: Музыканты часто живут буквально на чемоданах. Концерты, студии, фестивали, постоянные переезды. В таком ритме сложно что-то планировать заранее.
0: И мы спросили Диляру Вагапову, строит ли она планы или все-таки чаще живет сегодняшним днем.
2: Наверное, я люблю строить планы, потому что они дают ощущение вот этого движения. Но самые важные вещи все равно происходят неожиданно. Поэтому стараюсь не пропускать сегодняшний день. Именно сегодня может родиться песня, случиться встреча или состояться разговор, который потом изменит очень многое. Мне кажется, важно мечтать о будущем, но жить все-таки здесь и сейчас.
1: А вот Сашка у нас живет по расписанию.
0: Да ты что?
1: Каждую паузу во время новостей он отжимается, приседает и всячески делает вид, что занимается спортом.
0: Вот это же интимная часть нашей жизни. Зачем ты вот открываешь всем карты?
1: Завесу тайны?
0: Ну, конечно. Я же не говорю, что ты ходишь на работу без тетрадки.
3: 9-е место.
1: Мураками. Не знать.

0: Мы вас услышали.
1: Новый джингл и новая возможность открыть для себя музыку, которая еще только предстоит стать известной. В эфире, дорогие друзья, рубрика «Мы вас услышали».
2: В общем, ребята, если вы музыкант, хотите попробовать попасть в эфир нашего радио, все начинается с сайта наши.ру. Заходите в раздел «Музыкантам», регистрируетесь и отправляете свои треки.
1: После прохождения модерации ваши песни попадут на рассмотрение. Сидят специальные люди под лупой с наушниками и рассматривают ваши песни. А дальше все зависит от музыки. Самые интересные композиции получают возможность прозвучать в нашей рубрике. Что значит интересные композиции? Отвечает Яна Лукьянова. Что это
2: значит? Ну, это значит, под лупой их рассмотрели. Не забывайте, друзья, подробно рассказывать о себе. История группы, информация о песне, правильное произношение названия. Все это поможет нам лучше познакомиться с вами.
1: Сегодня мы снова услышим три новых имени. Продюсер нашего хит-парада выбрал треки, фрагменты которых сейчас прозвучат в эфире. А больше информации об этих артистах ищите в сообществе нашего радио ВКонтакте. Итак.
2: Мозер, то есть море.
1: Экзистентер тлеет.

0: Мы вас услышали.
1: На восьмом месте сегодня слушаем Антона Завьялова с песней «Туман».
2: В последнее время музыкальные байопики становятся все популярнее. Истории больших артистов переносят на большой экран, а зрители получают возможность увидеть знакомых музыкантов с неожиданной стороны.
1: Один из самых обсуждаемых фильмов этого года – Майкл, о Майкле Джексоне. И мы узнали у Антона Завьялова, удалось ли ему уже посмотреть эту картину.
2: И, конечно, не могли не задать вопрос. Если бы снимали фильм о его жизни, кто мог бы сыграть главную роль?
3: Художественный фильм про Майкла Джексона еще не смотрел. Дождусь в качестве и посмотрим дома с женой. Но не так давно смотрели документалку про него. Интересная биография у человека. В байопике, думаю, будет все более сглажено, акценты смещены куда надо. Скорее всего, получилось что-то духоподъемное и мотивирующее. А по сути, самый знаменитый в то время человек на Земле был несчастен и одинок. Как часто и бывает. С трудом верится, что людям будет интересна моя биография настолько, что по ней соберутся снимать фильм. Но если вдруг случится, пусть меня сыграет Виктор Сухоруков.
1: Саша, вот если бы кто-то снимал фильм о твоей жизни, кто бы мог сыграть главную роль?
2: Конечно, Безруков. Сергей, привет, кстати. Огромный. Просто этот фильм запретили в России. Его показывали только во Франции и в Амстердаме.
0: Восьмое место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: Украина.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
2: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
3: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
4: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обратились к жителям региона в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. В обращении отмечается, что в советское время эта война находилась на периферии общественной памяти, и лишь в современной России белые страницы стали заполняться трагизмом событий и мужеством участников. Подчеркивается, что среди героев немало воронежцев. Воины Воронежского, Землянского, Богучарского, Острогожского, Борисоглебского пехотных полков проявили храбрость и самоотверженность в сражении. Первые лица региона напомнили, что на Терновом кладбище в Воронеже установлен мемориальный знак в честь 36 полных георгиевских кавалеров, уроженцев области. Их подвиги являются примерами для новых поколений защитников Родины, приумножающих ее ратную славу. Вечная память российским воинам Первой мировой, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. На совещании у губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находили почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергия у почти 30 тысяч жителей. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Так, глава региона поддержал модернизацию системы оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения. Это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025-м на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образование с раннего возраста, начиная с детского сада. Замгубернатор Дмитрий Маслов принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Он зачитал участникам мероприятия приветственное слово губернатора, в котором Александр Гусев отметил, что Воронежская область имеет богатые культурные традиции и мощную талантливую медиасферу. А одним из доказательств служит победа в конкурсе двух воронежских районок. Глава региона поздравил всех обладателей премии и поблагодарил глав муниципалитетов за взаимопонимание с журналистским сообществом и поддержку производства печатного слова, а также выразил признательность Союзу журналистов в России за отстаивание интересов профессионального цеха. Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014-го. В этом году в нем приняли участие более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной. Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет и добрый-добрый день. Погода прекрасная. Надеюсь, настроение у вас тоже. Хоть куда, как говорится, хоть туда, хоть сюда. Тем более, что редкое явление мы с вами наблюдаем. Наконец-то совпали выходные и отсутствие дождя. Просто кайфуем или проводим время с пользой. Ну, тут, как говорится, на ваше усмотрение. Ну, а с нас музыкальная поддержка.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица Генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
1: Ограничение 18+.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Выходной на наш.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: 1 августа у нас сегодня, и поклонники Marvel отмечают День Человека-паука. Впервые персонаж появился в комиксе аж 1962 года, то есть получается вообще 60 лет назад. Ну, почти 60. Да, больше даже, господи, с математикой у меня тяжело. Ну да ладно, не суть. Человек-паук быстро, конечно, сделался популярным. Не прошло и 5 лет, как на телеэкраны вышел первый мультфильм об этом супергерое, ну а затем и первое кино. Но отсчет киножизни Человека-паука обычно начинают с начала все-таки 21 века, когда фильмы о герое перешли в формат такого большого кино на большом экране. Эра современного Человека-паука наступила в 2002 и продолжается по сей день. Снято уже 9 полнометражных фильмов и 2 анимационных. И вот сегодня в международный прокат вышел свежий релиз «Человек-паук. Новый день». Очередная серия «Чпука», как ласково называют некоторые его зрители, чтобы долго не выговаривать «Человек-паук». Ну и в главной роли вновь Том Холланд. Отзывы тех, кто побывал на премьере, противоречивые. Одни остались в полном восторге, другие не понимают, чем восторгаются первые. В общем, у воронежских, как и у российских зрителей в целом, возможность увидеть на большом экране новое творение студии Marvel будет, но будет не быстро. Поскольку официальный прокат невозможен, так называемые предсеансные показы, ну, иными словами, тени Новый прокат отложен до 20 августа для того, чтобы освободить место в графике для российской сказки «Последний богатырь» Колобок. Так вот, Колобок обходит на виражах Человека-паука.

Так, еще сегодня в календаре Международный день блюза. Он проходит в первую субботу августа. Так что, если настроение что-то вот как-то не очень и как-то кислое, то, в общем-то, включаем Биби Кинга, Мадди Уотерс или российских музыкантов, играющих блюз. Вообще, потому что блюз умеет превращать вот это вот жизненное «ну вот опять» в прекрасный гитарный риф. Ну, а лучший, как называют его среди профессионалов, лучший блюзовый исполнитель из отечественного рока, не вообще, а именно из отечественного рока, пожалуй, Евгений Маргулис, ну и, конечно же, ранний Чиж. Так что давайте заслушаем что-нибудь из нашей рок-классики в блюзовом стиле. Поехали!

0: на тест-драйв на kgm.ru.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Выходной на

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Если вы выйдете на машине на улицу Плехановскую после того, как долго там не ездили, не удивляйтесь изменениям в дорожной разметке. Это вовсю идет практическая реализация проекта «Метробуса». На Московском проспекте улица Плехановская уже наносит новую разметку и устанавливают новые дорожные знаки. Еще в центре города появились первые делиниаторы, те самые резиновые ограничители для полос общественного транспорта. Также изменена схема движения на нескольких участках, например, улица Электросигнальная стала односторонней, теперь на нее можно повернуть только с Московского проспекта, а в обратном направлении проезд запрещен. Количество изменений на Плехановской и Московском проспекте будет постепенно увеличиваться. Вот планируется перенос остановок, уже с понедельника он начнется, закрытие левых поворотов и реконструкция перекрестков, так что будьте внимательны. Ожидается, что метробус начнет ходить от ВГУ до памятника Славы уже в этом сентябре.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Ой, как это я упустила, что сегодня Международный день консервирования. Ну, понятно, почему сейчас, почему в этот период времени. Да потому что, конечно, сейчас самое время складывать лето в банке, чтобы зимой торжественно открыть какие-нибудь баночку с хрустящими солеными огурцами или вкусное лече, томатный там или яблочный сачок собственного производства. Конечно, все домашнее, особенно сок, на мой такой вот бытовой взгляд, сильно отличается от производственных консервов. Но закрутки – это дело хлопотное, под силу только самым терпеливым и хозяйственным. Так что свой праздник эти люди точно заслужили. Поэтому, если вы прямо сейчас что-то складываете в банке и готовитесь залить кипятком или каким-то уже готовым там рассольчиком, с праздником вас!

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: И тянутся города, и я, в каждом из них бывал нас.
7: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
8: Без возрастных ограничений. 2026 год.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агрэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обратились к жителям региона в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. В обращении отмечается, что в советское время эта война находилась на периферии общественной памяти, и лишь в современной России белые страницы стали заполняться трагизмом событий и мужеством участников. Подчеркивается, что среди героев немало воронежцев. Воины Воронежского, Землянского, Богучарского, Острогожского, Борисоглебского пехотных полков проявили храбрость и самоотверженность в сражениях. Первые лица региона напомнили, что на Терновом кладбище в Воронеже установлен мемориальный знак в честь 36 полных георгиевских кавалеров, уроженцев области. Их подвиги являются примерами для новых поколений защитников Родины, приумножающих ее ратную славу. Вечная память российским воинам Первой мировой, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. На совещании у губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находили почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергия у почти 30 тысяч жителей. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Так, глава региона поддержал модернизацию системы оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения. Это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025-м на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образование с раннего возраста, начиная с детского сада. Замгубернатор Дмитрий Маслов принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Он зачитал участникам мероприятия приветственное слово губернатора, в котором Александр Гусев отметил, что Воронежская область имеет богатые культурные традиции и мощную талантливую медиасферу. А одним из доказательств служит победа в конкурсе двух воронежских районок. Глава региона поздравил всех обладателей премии и поблагодарил глав муниципалитетов за взаимопонимание журналистским сообществом и поддержку производства печатного слова, а также выразил признательность Союзу журналистов России за отстаивание интересов профессионального цеха. Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014-го. В этом году в нем приняли участие более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Ну что, друзья, суббота продолжается, лето продолжается, и музыка на нашем тоже не заставит себя долго ждать. Помчали в следующий час.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
2: Ограничение 18+.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
4: Выходной на нашем.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Чем порадует или удивит нас погода в наступившем августе? Воронежские синоптики говорят, что в начале августа к нам пожалует жара-жаришка. Сегодня до Воронежа добрался антициклон, который принес с собой резкое потепление. Как минимум несколько дней температура днем будет подниматься выше плюс 30 градусов. Но жаре не задержится сильно долго, температура затем нормализуется до среднелетней. В августе, по предварительным прогнозам гидрометцентра, температура превысит среднюю августовскую на 0,8 градусов. Меньше ожидается и осадков. Прогнозируется, что воды выпадет примерно 85% от нормы. Лето продолжается, да, и, пожалуй, самое время, конечно же, выбраться на природу, дабы отдохнуть под сенью зеленой листвы, омочить тело в открытом водоеме. Кстати, вот вода, говорят, еще пока не прогрелась. Не факт, что и прогреется, ибо Ильин день не за горами, он уже буквально завтра. По народным приметам, как известно, после него вода в реках остывает. Но знаю, что среди наших слушателей есть много моржей, которые купаются еще в мае там в речках, а уж в августе, если он тем более будет теплым, там вообще сам Бог велел. В общем, подзакалиться, набраться витаминов, поедая родные фрукты и овощи. Одним словом, что? Откисаем, набираемся сил к осенне-зимнему периоду, который все ближе и ближе с каждым днем.

0: Авторадио. Это навсегда.
1: Стартовали съемки нового фильма от любимой многими команды, она же театр, «Квартет И». Думаю, большинство наших слушателей знают их фильмы и спектакли «День радио», «День выборов», «Разговор мужчин среднего возраста», ну и так далее и тому подобное. Так вот, ироничные и всегда актуальные парни «Квартета И» после довольно долгого перерыва в кино начали снимать романтическую комедию под названием «Мой немолодой человек». Это тот самый случай, когда девушке 21 год, а ее молодой человек не то чтобы молодой, ему уже 55. Главные роли исполняют Леонид Баратс и юная актриса София Лапунова. По сюжету успешный архитектор Женя, давно решивший, что любовь у него осталась уже все в прошлом, неожиданно влюбляется в Юлю, которая намного моложе него. Случайная встреча постепенно меняет жизнь обоих и заставляет их решить, готовы ли они быть вместе, несмотря на такую разницу в возрасте и, естественно, мнение окружающих. Все участники «Квартета И» примеряют на себя новые роли. Ростислав Хаит сыграет лучшего друга Жени, Камиль Ларин – его психолога, а Александр Демидов – отца Юли. В касте также Виктория Исакова, Анжелика Варум, Ольга Медыныча, но это которая вот графиню играла в «Вампирах средней полосы», Сергей Епишев, Станислав Дужников и другие. В российский прокат выйдет в марте, аккурат к Международному женскому дню в следующем уже году.

0: Наша реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежно.

0: KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Выходной на

0: ваше радио. Проверено временем.
1: Предприимчивый итальянец 20 лет выдавал свежепостроенные им развалины древнеримского амфитеатра за настоящие исторические руины, которые помнят отпечатки ног Юлия Цезаря и Клеопатры. И, может быть, фальшивка вот счастливо существовала бы и дальше, принося ее владельцу доходы от продажи входных билетов туристам и ивент-агентствам, если бы не дотошные археологи, которые захотели покопаться на неизвестных им руинах. Собственно, с первых же минут своего пребывания на историческом объекте они поняли, что так называемые античные руины не такие уж и античные, ну, а точнее, совсем не античные. Внешние конструкции действительно напоминали древние стены, но состояли совершенно из современных материалов. Псевдоримские колонны отлили из цемента, нанесли на них слой специальной штукатурки для искусственного старения. Статуи были сделаны, ну, как любые статуи из гипса, но гипса современного, а отдельные элементы собрали из стеклопластика и папье-маше. Но автор утверждал, что это уникальное сооружение возвели в 393 году нашей эры, что это один из древнейших и крупнейших римских амфитеатров. В общем, легенда работала настолько убедительно, что фальшивый памятник даже попал в официальные туристические путеводители и приложения о достопримечательностях региона. На его территорию регулярно приводили туристов, да, проходили также костюмированные представления, исторические реконструкции, крупные культурные мероприятия. Вот. Но все это закончилось как раз вот с приходом тех самых интересующихся археологов. 10 лет длились судебные разбирательства. Для окончательного подтверждения подделки специалисты подняли спутниковые снимки местности. И те, ну, собственно, эти снимки местности окончательно доказали, что еще 20 лет назад на этом холме полностью отсутствовали любые постройки. И вот недавно совсем, на прошлой неделе буквально, завершился судебный процесс по этому необычному делу. И это дело стало одним из самых дерзких археологических обманов 21 века. Итальянца Франческо Малоса фон Розенфранца суд приговорил к 2 годам лишения свободы за незаконное строительство и подделку произведений искусства. Его обязали полностью все снести, так сказать, восстановить первоначальный вид холма. Вот такая вот история.

0: сделано в России.
1: Дельфин, он же Андрей Лыськов, анонсировал новый альбом и масштабный тур в его поддержку. В рамках тура этого музыкант приедет и в Воронеж. Точная дата выхода свежей пластинки пока неизвестна, но первый сингл с грядущего альбома артист уже выпустил. Композиция называется «Яблоки». Буквально позавчера вышел не только сингл, но и очень живописный клип к нему. Главную роль сыграл Петр Федоров, расчудесный актер. Ну а сам автор и исполнитель говорит, что в новом альбоме его музыкальный вектор изменился, лирический герой переживает очередную трансформацию, но все узнаваемо, дельфин и есть дельфин с первых нот. Концерт в поддержку релиза стартует уже в октябре в Питере и в Москве. Дельфин представит программу с расширенным составом музыкантов и таким масштабным мультимедийным шоу. Ну а в Воронеж дельфин и его команда приедут с новым альбомом и старыми хитами в следующем уже году. Концерт запланирован на 9 апреля. Ну что, друзья, вот за сим на этих распрекрасных новостях оставляю вас, конечно же, с дельфином, с его хитом 1999 года. Страшно представить вообще, какой это год создания, с его хитом под названием «Любовь». Услышимся завтра, как всегда, на нашем. Пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
9: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товаров участвующего в акции ограничено, не является публичной офертой.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
12: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
16: Выходной на нашем. Выходной!
17: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обратились к жителям региона в день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. В обращении отмечается, что в советское время эта война находилась на периферии общественной памяти, и лишь в современной России белые страницы стали заполняться трагизмом событий и мужеством участников. Подчеркивается, что среди героев немало воронежцев. Воины Воронежского, Землянского, Богучарского, Острогожского и Борисоглебского пехотных полков проявили храбрость и самоотверженность в сражении. Первые лица региона напомнили, что на Терновом кладбище в Воронеже установлен мемориальный знак в честь 36 полных георгиевских кавалеров, уроженцев области. Их подвиги являются примерами для новых поколений защитников Родины, приумножающих ее ратную славу. Вечная память российским воинам Первой мировой, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. На совещании у губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находили почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию у почти 30 тысяч жителей. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Так, глава региона поддержал модернизацию системы оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения, это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025-м на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образование с раннего возраста, начиная с детского сада. Замгубернатор Дмитрий Маслов принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Он зачитал участникам мероприятия приветственное слово губернатора, в котором Александр Гусев отметил, что Воронежская область имеет богатые культурные традиции и мощную талантливую медиасферу. А одним из доказательств служит победа в конкурсе двух воронежских районок. Глава региона поздравил всех обладателей премии и поблагодарил глав муниципалитетов за взаимопонимание с журналистским сообществом и поддержку производства печатного слова, а также выразил признательность Союзу журналистов России за отстаивание интересов профессионального цеха. Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014-го. В этом году в нем приняли участие более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Это были новости недели.
1: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.

0: Не дай мне повод.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201. Код города 47363.
4: Впервые в Воронеже американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
2: Ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Все.
1: Наша реклама.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиум.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент, ОСП, утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: однажды.
1: Наше радио. Это навсегда. Сделано в России.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел.

А все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: наше радио. Это навсегда.
1: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотра.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125. 770-007-0803.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
4: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Впервые в Воронеже. Американские киберпанки. Приходи 1 августа. Рок-бар «Дизель». Улица генерала Лизюкова, 4. Вход в 18.00. Первые 50 билетов по 300 рублей. Не пропусти.
4: Ограничение 18+.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обратились к жителям региона в день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. В обращении отмечается, что в советское время эта война находилась на периферии общественной памяти, и лишь в современной России белые страницы стали заполняться трагизмом событий и мужеством участников. Подчеркивается, что среди героев немало воронежцев. Воины Воронежского, Землянского, Богучарского, Острогожского, Борисоглебского пехотных полков проявили храбрость и самоотверженность в сражении. Первые лица региона напомнили, что на Терновом кладбище в Воронеже установлен мемориальный знак в честь 36 полных георгиевских кавалеров, уроженцев области. Их подвиги являются примерами для новых поколений защитников Родины, приумножающих ее ратную славу. Вечная память российским воинам Первой мировой, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. На совещании у губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находили почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию у почти 30 тысяч жителей. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Так, глава региона поддержал модернизацию системы оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения, это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025-м на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образование с раннего возраста, начиная с детского сада. Замгубернатор Дмитрий Маслов принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Он зачитал участникам мероприятия приветственное слово губернатора, в котором Александр Гусев отметил, что Воронежская область имеет богатые культурные традиции и мощную талантливую медиасферу. А одним из доказательств служит победа в конкурсе двух воронежских районок. Глава региона поздравил всех обладателей премии и поблагодарил глав муниципалитетов за взаимопонимание с журналистским сообществом и поддержку производства печатного слова, а также выразил признательность Союзу журналистов России за отстаивание интересов профессионального цеха. Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014-го. В этом году в нем приняли участие более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Это были новости недели.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше. Проверь.

0: Реклама на 107 FM. Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи и евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «Наша реклама». Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да.
2: Да, ну что, вздохнем. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
3: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Прислушиваю звуки шагов, а вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя. Взмахнет косой или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. После пить боржоми, если почки отвалились, это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что ни посули, она никакой гарант, она никакой гарант.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: тебе Рафик нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Ну да.
0: Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Что мы делали прошлым летом, я забыла, и звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
1: Наше радио сделано в России.
2: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обратились к жителям региона в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. В обращении отмечается, что в советское время эта война находилась на периферии общественной памяти, и лишь в современной России белые страницы стали заполняться трагизмом событий и мужеством участников. Подчеркивается, что среди героев немало воронежцев. Воины Воронежского, Землянского, Богучарского, Острогожского, Борисоглебского пехотных полков проявили храбрость и самоотверженность в сражении. Первые лица региона напомнили, что на Терновом кладбище в Воронеже установлен мемориальный знак в честь 36 полных георгиевских кавалеров, уроженцев области. Их подвиги являются примерами для новых поколений защитников Родины, приумножающих ее ратную славу. Вечная память российским воинам Первой мировой, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. На совещании у губернатора Александра Гусева обсудили фитосанитарную обстановку в регионе. По данным Россельхознадзора, в области зафиксировано 15 карантинных объектов, в том числе сорные растения, болезни сельхозкультур и вредители. В прошлом году впервые выявили 3 вируса томатов и суховершинность ясеня. Благодаря профилактике и цифровому контролю эффективность мер растет. Если год назад карантинные объекты находили почти в 70% обследованных зон, то сейчас этот показатель снизился до 41%. Особую угрозу представляет амброзия. Только в июле ее пыльца вызвала аллергию почти у 30 тысяч жителей. Губернатор Александр Гусев призвал выстроить системную работу по ликвидации очагов и оценить эффективность принимаемых мер. Губернатор Александр Гусев обсудил с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным совместные проекты в безопасности, образовании и социальной сфере. Так, глава региона поддержал модернизацию системы оповещения. По его словам, региону нужны современные способы оповещения. Это напрямую связано с безопасностью людей. Важнейшим направлением сотрудничества является образование. В 2025-м на базе 10 школ более 2000 учащихся 5-8 классов освоили основы программирования на платформе «Алгоритмика». Стороны обсудили масштабирование проекта и подключение детских садов. Александр Гусев отметил, важно закладывать основу в образование с раннего возраста, начиная с детского сада. Замгубернатор Дмитрий Маслов принял участие в торжественной церемонии вручения наград победителям всероссийского конкурса «10 лучших газет России». Он зачитал участникам мероприятия приветственное слово губернатора, в котором Александр Гусев отметил, что Воронежская область имеет богатые культурные традиции и мощную талантливую медиасферу. А одним из доказательств служит победа в конкурсе двух воронежских районов. Глава региона поздравил всех обладателей премии и поблагодарил глав муниципалитетов за взаимопонимание журналистским сообществом и поддержку производства печатного слова, а также выразил признательность Союзу журналистов России за отстаивание интересов профессионального цеха. Конкурс «10 лучших газет России» проводится с 2014-го. В этом году в нем приняли участие более 160 редакций краевых, областных, городских и районных изданий со всей страны. Это были новости недели.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше.
3: Номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
4: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
7: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1-217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
7: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
8: Без возрастных ограничений. 2026 год.
9: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
10: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
11: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
12: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
13: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
14: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультантам. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио сделано в России.
1: Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: Афина.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеет противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Здравствуйте, призраки завтра.

0: Авторадио. Сделано в России.
1: Трацы средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: Привет. Вот что сейчас подумал. Виктор Цой никогда не слышал песню «Что такое осень?». Никогда не слышал песен «Ой-ё», «С войны» и тем более «Не спеши». Не слышал «Все в наших руках» и «Дождь». Прогулки по воде, на берегу безымянной реки, «Как на войне», «Позорную звезду», «Государыню», «Бурлака», «Иду курю», «Улицу Ленина», «Птицу», «Дорогу» и множество других песен золотого фонда рок-н-ролла. Не то чтобы из этого есть какой-то вывод, просто подумал. Подумайте и вы перед сном, какие песни не застал Цой. Андрей Куренков, «Наше радио», «Мольберт».
1: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете.
3: Куда бегают глаза? Может ли рожденный ползать летать Аэрофлотом? И куда прободает язва?
1: «Фонотека» на «Нашем радио».
2: Дельфин объявил о готовности нового альбома. На предыдущей пластинке «Прощай, оружие» артист уходил в глубины личного, скрываясь за механизированными ритмами и черно-белой рябью шугейза от невыносимого внешнего шума. На новом альбоме лирический герой переживет очередную трансформацию, а вместе с ним изменится и музыкальный вектор, сообщает пресс-релиз. И тут мы делаем вывод, что последний альбом «Хлопок и нейтрино» не считается номерным альбомом «Дельфина», хотя там вполне себе была очередная трансформация артиста. Точная дата нового релиза пока неизвестна, однако первые концерты в его поддержку состоятся уже в октябре. А последний концерт со старой программы состоится буквально 8 августа. Сегодня вышел первый сингл «Яблоки». Все началось с яблока, которое было сорвано. И все закончится яблоком, которое некому будет сорвать. Яблоко упадет на землю, сгниет и не даст побегов. Надежда и детерминизм едва ли не всегда присутствовали среди лейтмотивов «Дельфина». Иногда они обличались в воинственные доспехи с шипами, как это было на юности, а иногда в темно-серую отрешенность и прохладу, скрываясь за которыми лирический герой спасал своих близких и собственный рассудок, прощая оружие. Теперь же «Дельфин» позволяет себе редкое – драматический размах, альт-роковую балладность. И вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю проникает лучик света. За этими словами в песне следует эпический женский рефрен, который то ли подает надежду, то ли воспевает неизбежную утрату. Как это часто бывает с песнями Андрея, после прослушивания остается противоречивое ощущение, и автор не спешит его развеивать. Ведь не бывает полностью черного или белого, только миллионы оттенков между. «Дельфин. Яблоки».

сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ. И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах. Под землю вдруг проникнет лучик света.

и брошусь в солнечную реку, и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Краснознаменная дивизия» имени моей бабушки выпустила новый сингл «Lover». Это от английского слова «love» — «любовь», «r» делает из любви любовника. Песня посвящается всем мутным друзьям, а визуальные материалы вдохновлены дешевыми любовными романами из маминого шкафа. Если вы посмотрите на обложку релиза, сразу поймете, о чем речь. Идеальная стилизация. И, конечно же, я подумал, откуда у ребят база для такой песни, для такой обложки. Неужели кто-то читал эти романы из маминого шкафа и разбирается в тонкостях жанра?
2: Привет, я Ваня Смирнов из краснознаменной дивизии имени моей бабушки. Представляю наш новый сингл, он называется «Lover». И это такой прыгучий летний инди-рок с фанковым грувом и хаос-синтами. Это песня о самом мутном парне на свете. У каждого из нас, и особенно в среде музыкантов, есть такой бесстыжий знакомый, который всегда пропадает в самый важный момент. Если к вам такой прилип, спасайтесь. Обложка сингла – отсылка к дешевым любовным романам, которые есть на любой даче, на полке между детективом про бандосов и сборником рецептов для консервации овощей. На таких обложках всегда полуобнаженные девушка и мужик. Могут меняться времена и костюмы, но герои одни и те же. Внутри всегда две постельных сцены с набухшими бутонами страсти и восставшим жезлом наслаждения. И одна и та же схема сюжета, как правило. В раннем подростковом возрасте я нашел целый шкаф с такими книжками у бабушки на чердаке и тайком пролистывал от одной постельной сцены к другой. На обложке нашего романа клавишница Карина и тот самый Лавр. Спасибо за то, что слушаете песню на нашем радио.
1: Да, у меня на даче есть такой шкаф, и я много лет мечтаю его сжечь. Но теща, это ее шкаф, моих взглядов не разделяет и уверена, что я это чисто из-за нее придумал. Черт возьми, кто бы мог подумать, такая штука натолкнула на создание песни. Ждем от Вани треки про бандосов и особенно про рецепты консервации. И да, восхищает точное описание сюжетной арки. Я в своей карьере делал несколько раз такие аудиокниги. И вот эти вот сцены, упомянутые Ваней, были самым сложным для дикторов. Дикторш. Дикторок. Как там нынче правильно? «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Конкурс названия самого всратого названия песни на этой неделе выигрывает дуэт Пирокинезиса и Мукки. Очередной дуэт Пирокинезиса и Мукки. «Непобедимая звезда моей любви». Это вот как выше ребята из дивизии у мамы в шкафу книжек подрезали стилистику обложки, вот тут парни подрезали в том же шкафу название для трека. Почему звезда непобедимая? Да покер. Хотя в программе «За сценой» парни очень названием гордились.
2: Это самое красивое в мире название песни, снизошедшее божественным откровением. Йоу!
1: Искренне надеюсь, что это Стёб. Это был Андрей Пирокинезис. Попробуем получить чуть больше конкретики от второго участника дуэта.
3: Всем привет! Это Серафим Мука. И сегодня я расскажу вам главную проблему песни «Непобедимая звезда моей любви». В современном мире композиторы слишком занятые люди, артисты слишком занятые люди. И мы буквально 2 года не могли нормально собраться все вместе, чтобы доделать демку, написанную 2 года назад. Всем любви, всем много свободного времени на работу. Спасибо.
1: Вы прослушали миниатюру «Трудности разговора между поколениями» в рамках театра нашего радио у микрофона. В ролях Андрей Пирокинезис, Серафим Мука, режиссер Андрей Куренков. Пирокинезис, Мука, непобедимая звезда моей любви.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Весточка от Лусине Геворкян, как всегда, без комментариев. Да и не факт вообще, что Лусине знает про релиз. Так бывает, когда записал для кого-то вокал и забыл. А артист-хозяин мариновал трек, воспоминания о нем выветрились, а потом неожиданный релиз, без уведомления. Поэтому в соцсетях Лусине тишина по этому поводу и много депрессии по другим. А вот с автором трека вообще проблема. Это некто пивовар. Вроде бы Олег. Будва, Черногория. В его активе удалось найти две песни, а с Лусине его связывает организация какого-то бас-тура. По релизу сам артист написал следующее. «Не ждите, что я расскажу, о чем это. Слушайте и решайте сами. Я лишь оставил вам запятые и смайлики. Разделяйте». «Разделяй и властвуй» — именно так называется дуэт пивовара и Лусине. Тысячелетний принцип управления государством. Пивовар и Лусине Геворкян. «Разделяй и властвуй».
2: Мы покоряем

0: трасса Е95. Знаете, это наша музыка, настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Первую треть жизни мой музыкальный вкус сильно формировали барды. Свое отношение к ним я уже озвучивал много раз, и оно не то чтобы положительное. Тем не менее, время от времени мы прослеживаем развитие жанра. Были чистые барды, были необарды, следующий шаг – хард-барды. Название этого проекта пишется с хэштегом в начале и, на первый взгляд, может казаться просто шуткой над стилем, но нет. Это та самая дорога из классики во что-то современное, все как полагается, костры, гитары, походы и, конечно же, Грушинский фестиваль, пусть и современная его версия.
2: 2022 год. Фестиваль имени Валерия Грушина. Огромное количество сцен. Особо именитые дают десятками полноценные концерты по всем фронтам. Менее известные счастливчики урывают 10-15-минутные сеты не в прайм-тайм. И в таком режиме, в самое ходовое время, мы вдруг даем 40-минутный сет с полным залом на самом проходном месте, собрав еще и уйму слушателей по окрестным дорогам. Как? А все просто. Проходи мимо сцены «Пилигрима» и спросив в наглую, а не нужно ли вам заполнить технический перерыв, мы вдруг получили положительный ответ. Это, конечно, было феерично, но был и минус. Мы слышали это перешептывание. Те, кто подходил на звук нашего выступления и заглядывал в расписание, довольно громко и удивленно спрашивал у своих попутчиков: «А что это за группа такая? Никогда не слышал». Перерыв.
1: Это был Михаил Симонов, лидер группы «Перерыв». Она же хэштег «Хардбарды». Кроме шутки, мораль хорошая. Пробуйте. Всегда пробуйте. Не получится, вы останетесь в той же точке, и ничего страшного не произойдет. Но если повезет, вы цари. Где и что пошло не так, в какой момент ребята решили утяжелиться, узнаем в другой раз или в проекте «Энциклопедия нашего радио» в новом сезоне. А пока у группы «Хардбарды» вышла новая песня «Хранительница моего всего». Вышла она 28 июля, а 28 июля 26 года праздновали День крещения Руси. По одной из легенд, вроде бы даже по повести временных лет, князь Владимир хотел взять в жены царевну византийскую Анну. А та сказала, что выйдет замуж только за христианина. А дальше вы все знаете, но песня не об этом. Она о важности женщины в жизни мужчин. Вообще или конкретной женщины в жизни конкретного мужчины. «Хардбарды. Хранительница моего всего».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Георгий Русских, он же Гранж, он же Жора Гранж и так далее. Недавняя звезда гостевого эфира на нашем радио, недавний участник проекта «Соль легенда», очень активно проводит лето и сегодня выпускает новый трек. Сам Георгий очень часто в интервью рассуждает о жанрах, гранж, рок. Но знаете ли вы, что по всей логике музыкальная карьера Георгия должна была сложиться иначе? Дело в том, что его папа, Сергей Русских, достаточно известный артист в жанре шансон, да еще и из Твери, родины Михаила Круга.
2: Полусладкое шоколадкою, да с маринкою, хулиганкою, вспомним кореша, что-то не спеша, скажем памяти потом, ша.
1: Но сын пошел другой дорогой, слава богу. Хотя и не сразу попал с псевдонимом. Жора Гранж – это было прям очень плохо. Жора с лихвой перекрывал гранж. И теперь артист в каждом интервью, в каждом шоу подчеркивает уход от этого сценического имени. И у меня для Жоры Георгия идея. Когда он объясняет, почему название у проекта «Гранж», а звучит-то там не всегда «Гранж», то можно сказать. «Гранж» расшифровывается так. Георгий Русских, а не Жора. Итак, новая песня, новый жанр. Называется она ЧП, как ЧУПЕ, но ЧП. И это не чрезвычайное положение, а чрезвычайно печально. А стиль – поп-рок. Даже бедрум поп-рок. Все дома, все сам, потому что история очень личная.
3: Безусловно, эта песня возникла вокруг лозунга «Жизнь без тебя – очень быстрый способ сойти с ума». Эта фраза после всех пережитых жизненных событий и перипетий буквально спустилась ко мне в голову откуда-то, и я начал развивать припев вокруг нее. А после я решил облегчить припев таким рефреном незамысловатым «тру-ту-ту». Просто чтобы облегчить тяжелый смысл и посыл, который раскрывается в припеве.
1: Несмотря на «тру-ту-ту», музыкальными источниками вдохновения артист называет классику поп-панка Blink-182, Sum 41, а также Machine Gun Kelly. Ничего себе последние вот эти поп-рок.
3: Меня и до сих пор вдохновляет альтернативный рок. Это уже часть меня, часть моего характера. И, безусловно, это влияет на все мои музыкальные идеи и задумки. Пускай эта песня реализована в более легком поп-панк-звучании, неизменно на смыслы, на аранжировки, на музыкальные ходы влияет мое альтернативное рок-воспитание. Мне сейчас хочется поделать такой классический DIY-ный рок-эксперимент. Я облегчил продакшн и пришел к более такому бедрум-продакшену. Рок-н-ролл в спальне, грубо говоря, на простой домашней студии записаны все инструменты. Хочется прийти к форме стандартного рок-коллектива. Две гитары, ритм и соло, бас, барабаны и вокал.
1: Ну хорошо. Гранж, поп, панк и спальня в стиле Sum 41. Гранж, ЧП.
4: Жизнь без тебя очень быстро.

0: массовой электроники звучит абсурдный трек, представляющий собой инструкцию к советскому холодильнику. DX120, он же «Мир», который с рычажной вертикальной ручкой на себя. Сюрреалистичный прием, напоминающий работы Дэвида Линча. Напоминающий, по-моему, работы группы «Центр», авангардизм и много еще чего, конечно же, я первым делом устремился туда.
1: Для бесперебойной работы эксплуатация холодильника должна производиться в соответствии с указанными ниже правилами. Холодильник рекомендуется устанавливать вдали от источников тепла, в затемненном от солнечных лучей месте. Это уменьшит поступление тепла в холодильный шкаф и сократит расход электроэнергии.
0: Да, вот с таким материалом нам приходится работать. Нет, стоп. Бывает, конечно же, и хуже. Вот серьезно. Например, вот так.

И вот такого народного юмора у нас с юга полными вагонами. Поэтому холодильник — это просто шедевр. Это какая-то ожившая реальность из конца 80-х или шутка из времен «Дельфина» начала века. Респект, Леша Максимов, но на долгой дистанции такой трек в эфире тоже так себе. Поэтому повеселил старика и вернемся к исходной теме. Первая часть сингла. Песня «Ничего не бойся». Энергичная дарквейв-колыбельная, наполненная тревогой и меланхолией. Несмотря на электронную основу, одну из ключевых ролей в треке играет гитара, дополняя фирменное атмосферное и космическое звучание. Атоу. «Ничего не бойся». На мне...

0: Огурцы 70, капуста 50, это 80.
1: Наше радио сделано в России.
2: И, наконец, группа «Мордор» записала номер памяти Сергея Левитина к годовщине трагического события. «Птицы» — философская и вдумчивая баллада о времени, судьбах и лучших из нас, недолго, но ярко живущих свой век. Согласно завещанию Сергея Левитина, «Мордор» продолжает свою деятельность и по сей день. Причем гитарист помогает Михаилу Рябову до сих пор. Уже после ухода Сергея вышли песни «После войны» и «Фастфуд», где использованы его партии и наработки. В песне «Птицы» тоже музыка Сергея Левитина. От себя скажу, что жаль, трек не записали с участием Галанина, Кинчева, Скляра и многих других друзей и коллег Сергея. На сегодня все. Вы слушали программу «Матадор». Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Пока. Мордор. Птицы.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит,

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00-38-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. Агроэко гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробнее по телефону 8 800 333 4700.
7: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Наше радио. Проверено временем.
14: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала.

Это в эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

улетела на север, я улетел на восток.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио.

0: Бац!
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Наше радио. Сделано в России.

Здесь мои друзья никогда не теряются. Встретятся, молчат,

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.
2: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит «Наше». В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

наше радио. Музыка поколений. Средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.